0: начинается новый сезон.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы, возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: весь город на одной волне.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXL в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового GAC S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом GAC S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай» – линия жизни вашего авто.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Бело-дорого». Стилист Анита Глосс предложила варианты, как составить модные образы с белыми брюками. По ее словам, популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет и монохромный образ. Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды, пояснила эксперт. Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают вашему внешнему виду уюта и благородства. Также стилист советует обращать внимание на стиль спорт-шик. Легкие кеды, свободный оверсайз вверх превращают брюки в идеальный повседневный вариант, поделилась лайфхаком Анита. Секрет нынешней популярности белого цвета дизайнеры объясняют не столько модными тенденциями, сколько в целом общественным настроением. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я...
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
3: Я спокойна. Я жду отпуск.
4: А лето уже с тобой.
5: Лето твоей свободы.
4: На местном радио.

Расскажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Местное время 8 часов.
1: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Чай лето
4: вместе с любимым радио.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
5: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание, правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
8: Вот это CityLink!
9: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
10: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
11: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
12: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
13: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: тебе еще шанс.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает «Северный город» на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город». Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Тыком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Зимняя рыбалка закончилась, и пора убирать снасти до нового ледостава. И отправляя на летний отдых потрепанных бойцов, блесны и балансиры, обнаруживаем, что некоторые из них получили серьезные ранения от щучьих и судачьих зубов и полностью утратили пластиковое хвостовое оперение. А без него балансиры не приманка, а так, кусочек раскрашенного свинца. Выбрасывать жалко, не 3 копейки стоит, а вот починить можно буквально на раз. Для начала надо в любом магазине электротоваров купить термоусаживающуюся пластиковую трубку подходящего диаметра. Цвет по желанию. В хвостовой части раненого балансира пропилить надфилем кольцевую канавку. Затем надеть на эту часть приманки отрезок этой самой трубки нужной длины. Какой, сами поймете, когда будете нагревать ее в пламени зажигалки или иного источника тепла. Трубка уменьшится в объеме не меньше, чем в 3 раза и плотно сядет на хвост балансира. Пока пластик теплый, надо сформировать и само хвостовое оперение, после чего обрезать излишки. И уж совсем для лучшей лучшести можно перед нагревом будущего оперения горизонтально вставить в трубку клинышек, вырезанный из любой банки от напитков. Такой хвост вообще будет очень долговечным, и его можно формировать по собственному желанию.
4: Где мои снасти?
2: Подготавливаясь к летней рыбалке, можно напомнить, что пенопластовые поплавки можно не только вырезать, выпиливать и вытачивать, но и лепить. Известно, что пенопласт очень хорошо растворяется в ацетоне. То есть надо в стеклянную банку насыпать стружку и обрезки пенопласта. Далее залить все это небольшим количеством ацетона. Определяется опытным путем. Через несколько минут образуется густая тестообразная масса. Из нее можно слепить поплавок любой желаемой формы. А пока это пенопластовое тесто находится в пластичном состоянии, можно будущий поплавок оснастить по желанию бамбуковым килем, антенной или металлическими колечками. Сохнет такое изделие пару дней. Поверхность получается гладкой и ровной, а при желании можно и шкуркой слегка шлифануть. Ну и, естественно, покрасить, а затем и на рыбалку. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

0: Крупных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ размещен на портале правовой информации и вступает в силу с момента опубликования. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов, новые гарантии предоставляются дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Очереди все. Чат поменял профиль, а канистры ждут. Водители отмечают улучшение ситуации с топливом в республике. Меньше месяца прошло с начала топливного кризиса в России и в Карелии, и, по мнению водителей, в республике ситуация с бензином потихоньку идет на лад. Очереди на АЗС Петрозаводска и Карелии практически пропали. Бензин и дизель есть в наличии практически везде. Созданный властями чат-бот горит зелеными точками, которые показывают, что топливо есть везде. Популярный топливный чат ВКонтакте, который в первые недели взял на себя основной удар по информированию, практически потерял свою актуальность. Теперь он называется чатом взаимопомощи и общения. Водители отмечают, что на ряде заправок в Карелии, в том числе федеральных сетей, уже не запрещают заливать в канистры. Но в ряде регионов России ситуация все еще сложная. Ход строительства крытого катка в Костомукше стоимостью 430 миллионов рублей проверила инспекция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии. По результатам проверки установлено, что нарушений соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий требованиям утвержденной проектной документации на объекте не допущено. На строительной площадке подрядчик выполняет работы по устройству кровли, перегородок из газобетонных блоков, монтажу стеновых панелей и внутренних сетей электроснабжения, а также устройству бетонного основания полов и щебеночного основания ледяного пола. Строители завершают работы по устройству наружных сетей тепло- и водоснабжения. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Клевальским районом. Об этом пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего сейчас проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят продублировать в работе сотового оператора. По передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций «Инкод», «Управдом Костомукша», «Квадро», «ТСЖ», «Интер-24» и «МУП ЦМР». Жители Костомукши просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля, включительно по номеру, по которому обычно вы направляете показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В предстоящую субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 часов машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так она займет гораздо меньше места. И в Костомукше 18 любителей интеллектуальных баталий встретились за досками на турнире, посвященном Международному дню шахмат. Каждый тур был наполнен напряженной борьбой и красивыми комбинациями. В группе А победу одержал Роман Пекшуев, серебряным призером стал Мирон Иванов. Бронза досталась Матвею Асташову. В группе с рейтингом до 1300 очков лучшей стала Ульяна Волкова. Второе место занял Эрик Васюков, третье – Артем Асташов. Все участники получили сладкие призы, а победители и призеры – медали, грамоты и сертификаты от партнеров. Турнир идет в общий зачет серии, призовой фонд которой уже превысил 40 тысяч рублей. Следующий блиц-турнир состоится 3 августа. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность без осадков, плюс 12-15 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер порывами до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 8, плюс 14 градусов, при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 13, плюс 16 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. И традиционно до конца этого часа я, Наталья Попова, готова дарить вам наши музыкальные радиодесерты. Так что присоединяйтесь обязательно, если, конечно, у вас есть для этого прекрасный повод.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: В Калае Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Дине Марковой, имениннице сегодняшнего дня. Дина, вдохновение вам, счастья, море цветов, комплиментов и радостных событий. С днем рождения, принимайте для настроения и этот музыкальный привет.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Сергей Аргатюк. Ваши коллеги Сергей поздравляют вас с этим событием, желают, чтобы все ваши мечты превращались в планы, ну а планы становились реальностью. Хорошего настроения, побольше приятных сюрпризов и, конечно, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом.

911-402-2040 наш телефон. И если вы хотите лично адресовать кому-то теплые слова, обязательно делайте это. Присылайте ваш смс, я смс, я все передам. Ну а этот музыкальный подарок отправляется Антону Корнееву, который отмечает свой день рождения. Пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, а все задуманное обязательно сбывается легко.

Валерий Флягин отмечает сегодня свой день рождения. Валерий, хорошего настроения, веселого праздника. Пусть на вашем пути будет побольше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят.

Валентину Шихалееву. Коллеги и друзья, сегодня поздравляют с днем рождения Валентина. Принимайте радиодесерт с пожеланиями, конечно же, всегда оставаться влюбленной в эту жизнь, всегда быть окруженной заботой и вниманием. И самое главное, пусть удача всегда будет на вашей стороне.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Поздравления. И Сергей Смужко сегодня отмечает свой день рождения. Ваши коллеги поздравляют, Сергей, вас с этой датой и желают вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. С днем рождения!

Эдуард Валеев сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Ваши друзья, Эдуард, поздравляют вас. Желают, чтобы жизнь ваша была как крутое путешествие с интересными поворотами и яркими впечатлениями. Ну и, конечно, чтобы рядом всегда были ваши верные друзья.

Свой день рождения отмечает сегодня Константин Еланских. Константин, ваши друзья желают, чтобы ваш жизненный путь был насыщенным, но а каждый новый шаг обязательно приближал к вашим мечтам. Здоровья вам, вдохновения, удачи и только приятных сюрпризов!

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
7: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа «Солерс» ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте «Элемент Магазинов» на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ размещен на портале правовой информации и вступает в силу с момента опубликования. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов, новые гарантии предоставляются дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Очереди все. Чат поменял профиль, а канистры ждут. Водители отмечают улучшение ситуации с топливом в республике. Меньше месяца прошло с начала топливного кризиса в России и в Карелии, и, по мнению водителей, в республике ситуация с бензином потихоньку идет на лад. Очереди на АЗС Петрозаводска и Карелии практически пропали. Бензин и дизель есть в наличии практически везде. Созданный властями чат-бот горит зелеными точками, которые показывают, что топливо есть везде. Популярный топливный чат ВКонтакте, который в первые недели взял на себя основной удар по информированию, практически потерял свою актуальность. Теперь он называется чатом взаимопомощи и общения. Водители отмечают, что на ряде заправок в Карелии, в том числе федеральных сетей, уже не запрещают заливать в канистры. Но в ряде регионов России ситуация все еще сложная. Ход строительства крытого катка в Костомукше стоимостью 430 миллионов рублей проверила инспекция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии. По результатам проверки установлено, что нарушений соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий требованиям утвержденной проектной документации на объекте не допущено. На строительной площадке подрядчик выполняет работы по устройству кровли, перегородок из газобетонных блоков, монтажу стеновых панелей и внутренних сетей электроснабжения, а также устройству бетонного основания полов и щебеночного основания ледяного пола. Строители завершают работы по устройству наружных сетей тепло и водоснабжения. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Клевальским районом. Об этом пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего сейчас проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят продублировать в работе сотового оператора. По передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций «Инкод», «Управдом Костомукша», «Квадро», «ТСЖ», «Интер-24» и «МУП ЦМР». Жители Костомукши просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля, включительно по номеру, по которому обычно вы направляете показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В предстоящую субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 часов машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так она займет гораздо меньше места. И в Костомукше 18 любителей интеллектуальных баталий встретились за досками на турнире, посвященном Международному дню шахмат. Каждый тур был наполнен напряженной борьбой и красивыми комбинациями. В группе А победу одержал Роман Пекшуев, серебряным призером стал Мирон Иванов. Бронза досталась Матвею Асташову. В группе с рейтингом до 1300 очков лучшей стала Ульяна Волкова. Второе место занял Эрик Васюков, третье – Артем Асташов. Все участники получили сладкие призы, а победители и призеры – медали, грамоты и сертификаты от партнеров. Турнир идет в общий зачет серии, призовой фонд которой уже превысил 40 тысяч рублей. Следующий блиц-турнир состоится 3 августа. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность без осадков, плюс 12-15 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер порывами до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 8, плюс 14 градусов, при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 13, плюс 16 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить

0: Жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

привычка. Да, может, больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушкам предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ размещен на портале правовой информации и вступает в силу с момента опубликования. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов, новые гарантии предоставляются дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Очереди все. Чат поменял профиль, а канистры ждут. Водители отмечают улучшение ситуации с топливом в республике. Меньше месяца прошло с начала топливного кризиса в России и в Карелии, и, по мнению водителей, в республике ситуация с бензином потихоньку идет на лад. Очереди на АЗС Петрозаводска и Карелии практически пропали. Бензин и дизель есть в наличии практически везде. Созданный властями чат-бот горит зелеными точками, которые показывают, что топливо есть везде. Популярный топливный чат ВКонтакте, который в первой неделе взял на себя основной удар по информированию, практически потерял свою актуальность. Теперь он называется чатом взаимопомощи и общения. Водители отмечают, что на ряде заправок в Карелии, в том числе федеральных сетей, уже не запрещают заливать в канистры. Но в ряде регионов России ситуация все еще сложная. Ход строительства крытого катка в Костомукше стоимостью 430 миллионов рублей проверила инспекция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии. По результатам проверки установлено, что нарушений соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий требованиям утвержденной проектной документации на объекте не допущено. На строительной площадке подрядчик выполняет работы по устройству кровли, перегородок из газобетонных блоков, монтажу стеновых панелей и внутренних сетей электроснабжения, также устройству бетонного основания полов и щебеночного основания ледяного пола. Строители завершают работы по устройству наружных сетей тепло и водоснабжения. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Клевальским районом. Об этом пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего сейчас проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Каливальского района. Показания счетчиков просят продублировать в работе сотового оператора. По передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций «Инкод», «Управдом Костомукша», «Квадро», «ТСЖ», «Интер-24» и «МУП ЦМР». Жителей Костомукши просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно вы направляете показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В предстоящую субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 часов машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так она займет гораздо меньше места. И в Костомукше 18 любителей интеллектуальных баталий встретились за досками на турнире, посвященном Международному дню шахмат. Каждый тур был наполнен напряженной борьбой и красивыми комбинациями. В группе А победу одержал Роман Пекшуев, серебряным призером стал Мирон Иванов. Бронза досталась Матвею Асташову. В группе с рейтингом до 1300 очков лучшей стала Ульяна Волкова. Второе место занял Эрик Васюков, третье – Артем Асташов. Все участники получили получили сладкие призы, а победители и призеры – медали, грамоты и сертификаты от партнеров. Турнир идет в общий зачет серии, призовой фонд которой уже превысил 40 тысяч рублей. Следующий блиц-турнир состоится 3 августа. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность без осадков, плюс 12-15 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер порывами до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 8, плюс 14 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 13, плюс 16 градусов. Преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Программа на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 768 04 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем отличного продолжения. Этого вторника, 17.00 на студийных часах местного радио. Это значит, мы начинаем наш эфир. И я предлагаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Ближайший час я проведу с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира. Если хотите лично передать кому-то приветы, добро пожаловать. Пишите на номер 911-402-2040. Ну и у нас для вас сегодня есть приятный сюрприз. Сегодня мы добавим еще один конкурс и разыграем порцию роллов «Калифорния» с крабом от нового в нашем городе заведения «Юши Суши». Так что, надеюсь, голодным сегодня никто из участников не останется. Ну и, конечно, кто-то из вас традиционно заберет порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы и сладкий дуэт, кекс и молочный коктейль «Орео» от кафе «Суши Биг». Традиционно насладиться вкусными призами смогут самые внимательные слушатели, ну и чуточку везения все-таки не помешает. Ну и немного официальной информации, без нее тоже никуда. Сегодня расскажу про первый конкурс профмастерства среди дробильщиков. Он состоялся на Корейском Акатыше и приурочили его ко дню металлурга. Как все прошло? Через несколько минут. Исследователи из Карелии разработали прибор, который определяет гниение древесины на самых ранних стадиях и позволяет вовремя пресечь разрушительный процесс. В среду на Землю обрушатся магнитные бури из-за коронарной дыры на Солнце. В лаборатории солнечной астрономии метеозависимых граждан призывают быть внимательнее к своему здоровью. Обо всем этом поговорим в ближайший час. Обязательно оставайтесь с нами, участвуйте в конкурсах и пусть вам повезет.

не работать в условиях ограниченного времени. До начала дробления нужно было подготовить сырье, удалить негабаритные куски и излишки массы. Ну а затем пройти цикл обработки руды по всей технологической цепочке оборудования, щоковой дробилки, грохоте и конусной дробилке. Отдельно требовалось определить степень дробления, оценить фракцию материала и подтвердить расчеты. По словам организатора конкурса, специалиста цехопоточной технологии Кирилла Тихомирова, подготовиться заранее было почти невозможно. Настройки оборудования у всех отличались, а каждый кусок сырья имел свой размер, поэтому результат зависел от умения быстро оценивать ситуацию, замечать нюансы и корректировать работу. Важным критерием стало и бережное отношение к технике в духе принципов бережливого производства, используя правило не дробить ничего лишнего и не перегружать оборудование. По итогам конкурса первое место завоевал дробильщик цеха дробления УПКО Владимир Гурин. На втором месте дробильщик фабрики сухой магнитной сепарации рудоуправления Алексей Копылов. И на третьем дробильщик цеха дробления УПКО Иван Хортев. Все участники конкурса были отмечены дипломами, победители получили заслуженные награды.

0: Весь мир в одной рубрике.
1: Исследователи из Карелии разработали прибор, который определяет гниение древесины на самых ранних стадиях и позволяет вовремя пресечь разрушительный процесс. При этом изобретение может вести контроль как за состоянием памятников деревянного зодчества, так и за сохранностью современных построек. За сохранностью древесины ежесекундно следят датчики и сообщают о малейших изменениях. Разрушение древесины – одна из главных проблем, с которой сталкиваются хранители памятников и строителей. Считается, что чем позднее обнаружен очаг гниения, тем сложнее и дороже вести восстановительные работы. Особенность изобретенного в Карелии прибора заключается в том, что он способен оповестить о начале разрушения древесины тогда, когда следы гниения еще не видны человеческому глазу.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: В среду на Землю обрушатся магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце. Бури уровня G2, вызванные воздействием потока быстрого солнечного ветра, могут испортить настроение, усугубить какие-то неприятные состояния человека, ну и легко могут вывести технику из строя. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, на фоне на редкость низкой геомагнитной активности этого лета, данная магнитная буря хоть какое-то развлечение. Ну, для астрологов, естественно, это развлечение, для людей, думаю, не совсем. К Земле выходит очередная солнечная коронарная дыра, поток быстрого ветра, из которой достигнет нашей планеты 22 июля. Уточняется, что рост возмущения ожидается сегодня ночью и продлится он не менее суток. Поэтому метеозависимым людям рекомендуют воздержаться от сильных физических нагрузок, побольше гулять, ну и пить побольше воды.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и прямо сейчас, друзья, пришло время обещанного сюрприза. Любите ли вы суши так, как любим их мы? Если любите, делайте погромче. Прямо сейчас мы разыграем порцию роллов «Калифорния» с крабом от нового в нашем городе заведения «Юши Суши», который находится на Интернациональной 2. Ну и чтобы территориально было понятнее, это бывшее кафе «Панорама». Так вот, при заказе от 1500 доставка бесплатная. Если же сами приезжаете за заказом, здесь действует скидка 10%. Ну и хорошую скидку 10% Юши Суши предлагают именинникам в день рождения, ну и традиционно плюс-минус один день. Юши Суши работают только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте Юши Суши Костомукши. Там есть подробное меню с составом. В общем, все максимально понятно. Вот. Ну и первую разыгранную порцию роллов «Калифорния» с крабом сегодня сможет отведать тот, кто быстро сориентируется и пришлет на наш номер 911-402-2040 число, сумму цифр номера телефона Юши Суши. Поехали, у вас есть пара минут.
2: Жизнь узкая.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Еще не вечер!

0: Ну что, друзья, наш конкурс состоялся вполне, с одной стороны, ожидаемо, но и неожиданно. Очень много было сообщений, но неожиданно, что больше половины не совсем правильные ответы, да, вот из чего складывалась сумма, вот мне не совсем понятно, поэтому сейчас с нами на прямой линии победитель, человек, который самым первым прислал правильный ответ, хотя надо сказать, что и со второй попытки. Вот сейчас узнаем, как считали. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, ну что, мы вас поздравляем. Эти аплодисменты Спасибо. Сегодня для вас. Рассказывайте, любите ли вы роллы, так как любим их мы, Тань?
1: Конечно, естественно.
0: А есть любимые какие-то?
1: Вулкан.
0: Вулкан?
1: Или Аляска.
0: Хорошо. Ну, смотрите. Итак, сумма цифр, номера телефона, номера, ну, заведения Юши Суши. Какая в итоге?
1: 21.
0: 21, да. Почему так не уверена?
1: Потому что непонятно, с кодом надо было считать или без кода. Я решила... И так.
0: Ну вот видите, я просто думаю, откуда такие цифры? У многих, многие прислали и 55, и 42, и 43. Поэтому и спрашиваю, откуда получилась цифра 55. Да, но самые внимательные все же уловили, потому что я говорила, что действует короткий номер 670-071. И сумма этих цифр действительно 55. Именно для этого мы делаем скрин всех сообщений, потому что первая попытка была, получается, неудачная у вас, а вторая удачная, и она в нашем скрине зафиксировалась. Это вот я объясняю, почему, Татьяна, вы у нас победитель. Ну и зато теперь вот все участники наизусть запомнили номер телефона, и не возникнет трудностей при заказе вот в Юши Суши. Татьяна, мы вас поздравляем. Вы у нас самая первая вот такая счастливая обладательница. Я надеюсь, с удовольствием насладитесь роллами Калифорния с крабом. Обязательно потом расскажете, понравилось или нет. И не кладите трубочку за эфиром. Я вам расскажу, как вы сможете забрать свой приз.
1: Спасибо.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, это аппетитная заставка. Вот предшествует уже традиционному нашему конкурсу от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость. Поэтому вкладывает душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Ну и сегодня на кону у нас такая сладкая парочка. Это кекс и молочный коктейль «Орео». И насладиться десертом сможет тот, кто по моим подсказкам догадается, о чем речь. Так вот, это не просто вкусная закуска, это настоящий рекордсмен с древней истории. Около 500 лет назад индейцы майя не ели это блюдо, а делали из него ожерелья, браслеты и различные украшения для волос. Еще одно интересное применение этого блюда не по назначению. Его частенько, не знаю, как сейчас, но и совсем недавно использовали вместо пенопласта как наполнитель для безопасной доставки хрупкого товара. Ну и это блюдо легко взрывается из-за капли воды внутри зерен. О чем речь? Присылайте ваши ответы, ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор 7-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг».
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ну, мы готовы, друзья, подвести итоги нашего конкурса от кафе «Суши Биг». Конечно же, речь сегодня шла про попкорн. Это было удивительно, но многие прислали варианты арахис, кукурузу, но правильный ответ, как я уже сказала, это попкорн. Седьмой правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается на 51-65, поэтому принимайте наши аплодисменты. Удача сегодня действительно вам улыбается чуточку шире, чем другим участникам, поэтому я надеюсь, с удовольствием насладитесь такой вот сладкой парочкой, молочным коктейлем Орео и кексом в кафе «Суши Биг». Как это сделать, я отправлю вам ответ на СМС. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения, прекрасного продолжения вторника. Оставайтесь с нами, а мы с вами услышимся уже завтра на 104FM. Ну и, конечно, еще сегодня в итоговых новостях. Так что всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости. С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ размещен на портале правовой информации и вступает в силу с момента опубликования. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов, новые гарантии предоставляются дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Очереди все. Чат поменял профиль, а канистры ждут. Водители отмечают улучшение ситуации с топливом в республике. Меньше месяца прошло с начала топливного кризиса в России и в Карелии, и, по мнению водителей, в республике ситуация с бензином потихоньку идет на лад. Очереди на АЗС Петрозаводска и Карелии практически пропали. Бензин и дизель есть в наличии практически везде. Созданный властями чат-бот горит зелеными точками, которые показывают, что топливо есть везде. Популярный топливный чат ВКонтакте, который в первые недели взял на себя основной удар по информированию, практически потерял свою актуальность. Теперь он называется чатом взаимопомощи и общения. Водители отмечают, что на ряде заправок в Карелии, в том числе федеральных сетей, уже не запрещают заливать в канистры. Но в ряде регионов России ситуация все еще сложная. Ход строительства крытого катка в Костомукше стоимостью 430 миллионов рублей проверила инспекция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии. По результатам проверки установлено, что нарушений соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий требованиям утвержденной проектной документации на объекте не допущено. На строительной площадке подрядчик выполняет работы по устройству кровли, перегородок из газобетонных блоков, монтажу стеновых панелей и внутренних сетей электроснабжения, также устройству бетонного основания полов и щебеночного основания ледяного пола. Строители завершают работы по устройству наружных сетей тепло и водоснабжения. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Каливальским районом. Об этом пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего сейчас проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Каливальского района. Показания счетчиков просят продублировать в работе сотового оператора. По передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций «Инкод», «Управдом Костомукша», «Квадро», «ТСЖ», «Интер-24» и «МУП ЦМР». Жители Костомукши просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно вы направляете показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В предстоящую субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 часов машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так она займет гораздо меньше места. И в Костомукше 18 любителей интеллектуальных баталий встретились за досками на турнире, посвященном Международному дню шахмат. Каждый тур был наполнен напряженной борьбой и красивыми комбинациями. В группе А победу одержал Роман Пекшуев, серебряным призером стал Мирон Иванов. Бронза досталась Матвею Асташову. В группе с рейтингом до 1300 очков лучшей стала Ульяна Волкова. Второе место занял Эрик Васюков, третье – Артем Асташов. Все участники получили сладкие призы, а победители и призеры – медали, грамоты и сертификаты от партнеров. Турнир идет в общий зачет серии, призовой фонд которой уже превысил 40 тысяч рублей. Следующий блиц-турнир состоится 3 августа. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность без осадков, плюс 12-15 градусов обещают синоптики в течение дня, ветер порывами до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 8, плюс 14 градусов, при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 13, плюс 16 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, и сохранится легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-370-09.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Правильный выбор удилища – задача из задач. Самым упругим и легким считаются удилища из углепластика. Они дорогие, но зато отлично гнутся, немного весят и практически не подвержены износу. Но зато углепластиковые удилища требуют к себе большого внимания и крайне бережного отношения как в момент использования, так и при хранении. Перед покупкой такого помните об этом.
0: Где мои снасти?
2: Озерная рыба – существо осторожное. Если его ловить на донку, то при сопротивлении насадки она тут же ее бросает. Как же притупить рыбью бдительность? Просто отказаться от грузила. При ловле на течении насадку можно зацепить на крючок, привязанный к поводку длиной до метра. На другом конце поводка ставят вертлюжок, своего рода маленький подшипник. Благодаря такому варианту рыба может тянуть за собой леску до тех пор, пока вы не сделаете подсечку. Надеемся, что удачную.
0: Не клюет.
2: Стайные рыбы – мечта любого рыбака, ведь поймать можно много и сразу. Но как обнаружить косяк? Ну, к примеру, окуней. Его можно найти с помощью самого окуня. Проколите ему иголкой спину возле верхнего плавника. Введите в отверстие тонкую леску, завяжите ее узелком. Привяжите к яркому легкому поплавку и отпустите рыбу в воду. И не спеша плывите на лодке вслед за своим проводником, который и приведет вас в стаю. А вот примут вас в рыбий коллектив или нет – это уже другой вопрос.
0: Хороша уха.
2: Большое значение для ухи имеет качество воды. На рыбалке нужно попытаться найти родник, в крайнем случае подойдет и питьевая вода из хорошего колодца, но ни в коем случае не из водоема. Опытные рыболовы специально для ухи воду привозят из дома, чтобы не испортить себе самый главный улов. А это, как известно, клевое настроение, коего вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: В Колые Марья поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушкам предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

Проживаем жизнь, а кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город». Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон». Салон «Золото» Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернет. Национальная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка
4: Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Нравится мне.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

сразу не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа «Солерс» ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.
3: Ты смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования – твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: она позвонит.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом набегу.

сразу не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Собственно, что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

котенок. Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно, без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.